0: Zadkula.
1: Să te șuoc am lumii.
2: Зачиню свой вот за раз, сюда помню, наверное.